0: Правда, Троеди Монецендеся, Тушкелирский Пасен, Тижой Мон, Христо до Тео Параконеха.
1: Сигерия.
0: Отишел до Кратуш, Кишесть, Невасилия, Кейфина, Мисхей, Доксус, Батрошки, Тиюби, Байни, Пневма.